0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Радио Музыка. Радио твоих хитов. 106.4 FM.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
7: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военнослужащий Цаля получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотника «Камикадзе» в Южном Ливане. Армейская пресс-служба сообщила, что инцидент произошел в среду в ходе оперативных действий. Пострадавший был экстренно эвакуирован в госпиталь, а его семья уже получила уведомление о случившемся. Параллельно с этим в зоне проведения наземной операции было зафиксировано несколько пусков воздушных целей и ракет в сторону позиций Цаля. Системы ПВО задействовали противоположные ракеты для перехвата подозрительных объектов. Согласно официальным данным армии обороны Израиля, в этих дополнительных инцидентах никто из солдат не пострадал, а сирены воздушной тревоги в тылу не активировались в соответствии с установленным протоколом безопасности. Жители голландских высот информируют о проведении масштабных учений, которые запланированы на сегодня, 7 мая. Активная фаза тренировок завершится в 11:30 утра. Региональный совет предупреждает, что в этот период на основных трассах Голан будет наблюдаться интенсивное движение военной техники. В населенных пунктах, непосредственно задействованных в маневрах, координаторы по безопасности разошлют дополнительные

дополнительные уточняющие уведомления. Командование подчеркивает, что данные мероприятия являются плановыми и просят граждан сохранять спокойствие. Никакой угрозы безопасности в связи с передвижением военных нет. Израильские ВВС нанесли точечный и прямой авиаудар по Бейруту, ставшей первой подобной операцией в ливанской столице с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 16 апреля. В ходе операции был ликвидирован Малек Балут, командующий элитным подразделением спецназа Хизбаллы силы Радуан. Именно Балут и его подчиненные несли прямую ответственность за недавние нарушения перемирия, включая ракетные залпы по приграничным населенным пунктам Израиля и нападение на военнослужащих Цааля. Израиль напоминает, что правосудие достанет любого, кто угрожает безопасности граждан. Несмотря на действующее соглашение, израильская сторона намерена жестко пресекать любые попытки Хизбаллы восстановить свою активность на севере. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении подтвердили проведение прямого и точечного удара по Бейруту. Целью удара Цааля стал высокопоставленный командир элитного подразделения Радван Хизбаллы. Ликвидированный руководитель несет прямую ответственность за планирование и осуществление многочисленных залпов по израильскому тылу, а также за атаки на военнослужащих. Глава правительства и министр обороны подчеркнули, что ни один боевик Хизбаллы не обладает иммунитетом, а длинная рука Израиля найдет каждого врага. Командование заявляет, что данные действия являются частью реализации обязательства по восстановлению безопасности на севере нашей страны и возвращению жителей в свои дома. Полиция Нью-Йорка опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлены четверо подозреваемых в совершении серии антисемитских актов в Квинсе. Группу мужчин разыскивают за вандализм и хулиганство, совершенные в начале недели. Злоумышленники осквернили несколько еврейских объектов, включая и две синагоги. Детективы департамента классифицируют произошедшее как преступление на почве ненависти и призывают граждан помочь в установлении личности фигурантов. Власти подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением общественного порядка, за что виновным грозит серьезное уголовное наказание. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые, наконец, приблизятся к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Подводные лодки – один из наиболее закрытых и стратегически значимых элементов военно-морских сил Израиля. Израильские ВМС эксплуатируют подводные лодки класса «Дольфин», построенные в Германии. Они поступали на вооружение в несколько этапов, начиная с конца 90-х годов, и проходят модернизацию по мере обновления флота. Лодки входят в состав ВМС ЦАЛЯ и базируются на военно-морской базе в Хайфе. Официально их задачи включают разведку, защиту морских коммуникаций, сбор информации и участие в системе стратегического сдерживания. Подробности технических возможностей остаются засекреченными. Подготовка подводников считается одной из самых сложных в армии. Отбор многоступенчатый и длительный. Курс обучения продолжается более года и включает техническую подготовку, навигацию, работу в замкнутом пространстве, психологическую устойчивость и слаженность экипажа. Служба на подводной лодке требует не только профессиональных навыков, но и высокой личной ответственности. В последние годы Германия и Израиль подписали соглашение о поставке подводных лодок нового поколения класса «Дакар», которые в перспективе должны усилить флот. Подводный флот – это часть израильской концепции стратегической глубины, тихий компонент обороны, о котором известно немного, но значение которого в системе безопасности государства оценивается как существенное. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Сейчас в «Мохсана» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем «Мохсана» и «Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106,4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106,4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Военнослужащий Цаля получил тяжелое ранение в результате атаки беспилотника «Камикадзе» в Южном Ливане. Армейская пресс-служба сообщила, что инцидент произошел в среду в ходе оперативных действий. Пострадавший был экстренно эвакуирован в госпиталь, а его семья уже получила уведомление о случившемся. Параллельно с этим в зоне проведения наземной операции было зафиксировано несколько пусков воздушных целей и ракет в сторону позиций Цаля. Системы ПВО задействовали противоположные ракеты для перехвата подозрительных объектов. Согласно официальным данным армии обороны Израиля, в этих дополнительных инцидентах никто из солдат не пострадал, а сирены воздушной тревоги в тылу не активировались в соответствии с установленным протоколом безопасности. Жители Голландских высот информируют о проведении масштабных учений, которые запланированы на сегодня, 7 мая. Активная фаза тренировок завершится в 11:30 утра. Региональный совет предупреждает, что в этот период на основных трассах Голан будет наблюдаться интенсивное движение военной техники. В населенных пунктах, непосредственно задействованных в маневрах, координаторы по безопасности разошлют дополнительные уточняющие уведомления. Командование подчеркивает, что данные мероприятия являются плановыми и просят граждан сохранять спокойствие. Никакой угрозы безопасности в связи с передвижением военных нет. Израильские ВВС нанесли точечный и прямой авиаудар по Бейруту, ставшей первой подобной операцией в ливанской столице с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 16 апреля. В ходе операции был ликвидирован Малек Балут, командующий элитным подразделением

спецназа Хизбаллы силы Радуан. Именно Балут и его подчиненные несли прямую ответственность за недавние нарушения перемирия, включая ракетные залпы по приграничным населенным пунктам Израиля и нападение на военнослужащих ЦАЛя. Израиль напоминает, что правосудие достанет любого, кто угрожает безопасности граждан. Несмотря на действующее соглашение, израильская сторона намерена жестко пресекать любые попытки Хизбаллы восстановить свою активность на севере. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац в совместном заявлении подтвердили проведение прямого и точечного удара по Бейруту. Целью удара ЦАЛя стал высокопоставленный командир элитного подразделения Радван Хизбаллы. Ликвидированный руководитель несет прямую ответственность за планирование и осуществление многочисленных залпов по израильскому тылу, а также за атаки на военнослужащих. Глава правительства и министр обороны подчеркнули, что ни один боевик Хизбаллы не обладает иммунитетом, а длинная рука Израиля найдет каждого врага. Командование заявляет, что данные действия являются частью реализации обязательства по восстановлению безопасности на севере нашей страны и возвращению жителей в свои дома. Полиция Нью-Йорка опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлены четверо подозреваемых в совершении серии антисемитских актов в Квинсе. Группу мужчин разыскивают за вандализм и хулиганство, совершенные в начале недели. Злоумышленники осквернили несколько еврейских объектов, включая и две синагоги. Детективы департамента классифицируют произошедшее как преступление на почве ненависти и призывают граждан помочь в установлении личности фигурантов. Власти подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением общественного порядка, за что виновным грозит серьезное уголовное наказание. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые наконец приблизятся к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. А иудеи – это одна из самых влиятельных альтернативных рок-групп Израиля 90-х годов. Громкий гитарный звук, тексты без украшений и сценическая энергия, которая чувствуется с первых аккордов. Группа была основана в 1992 году Томом Петровером и Орит Шахов. Этот дуэт – основа звучания коллектива. Два голоса, две гитары, напряженный диалог на сцене и за ее пределами. Прорыв произошел в 1995 с выходом альбома «Мациют Нефредет». Он стал одним из самых заметных релизов израильского рока того десятилетия. Разошелся тиражом более 100 тысяч экземпляров и получил статус тройной платины. Песни группы «Локаль», «Азман Шелах», «Имквар» стали частью саундтрека поколения 90-х. Их музыку нередко сравнивают с гранжем и альтернативным роком того времени. Но в израильском исполнении она звучит иначе. Более нервно, более лично, без дистанции. Живые выступления «Аеудим» — это всегда прямой контакт с аудиторией, без сложных декораций и без лишнего пафоса. Только звук и только эмоция. За годы существования группа переживала паузы и возвращения, но сохранила преданную аудиторию и статус культового коллектива. «Аеудим» — это израильский рок без сглаженных углов. Музыка, которая не пытается понравиться, а просто говорит громко и честно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдам» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните «#30003». «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните «#30003». «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир в ходе оперативной поездки в Южный Ливан заявил о стратегической возможности коренным образом изменить ситуацию в регионе. Замир подчеркнул, что с начала операции «Рык льва» ликвидировано более 2000 боевиков Хизбаллы. Командующий также подтвердил отсутствие каких-либо ограничений на применение силы для полной зачистки приграничных территорий от угроз. Особое внимание было уделено обнаружению террористической инфраструктуры, которая спрятана под гражданскими объектами, включая и туннель на глубине 25 метров под магазином детской одежды. Относительно Ирана, глава генштаба Эйель Замир отметил, что армия обороны Израиля сейчас находится в состоянии высшей готовности к масштабной кампании, имея список подготовленных целей для ударов, направленных на критическое ослабление иранского режима при тесной координации США. Вашингтон и Тегеран оказались на пороге исторической развязки. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выдвинул Ирану жесткий ультиматум, ограничив срок принятия решения одной неделей. По словам главы Белого дома, иранское руководство находится в состоянии коллапса. Военный флот практически уничтожен, а два верхних эшелона командования Ирана ликвидированы. Трамп подчеркнул, что Ирану потребуется не менее 20 лет на восстановление, поэтому сейчас Тегеран, цитирую, отчаянно ищет сделку. Главным условием США остается полная ликвидация иранской ядерной программы. Трамп заявил о готовности к беспрецедентным бомбардировкам, если соглашение не будет подписано уже в ближайшие дни. В то же время напомню, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подтвердил ежедневную координацию с Вашингтоном, отметив, что общая цель – вывоз всего обогащенного урана из Ирана. Напомню, что армия обороны Израиля объявила о важном изменении в протоколах безопасности для жителей северных регионов. С сегодняшнего дня, четверга 7 мая с 16:00, увеличивается расчетное время на поиск укрытия при включении сирены «ЦВА-дом» в 49 населенных

пунктах Верхней, Нижней и Центральной Галилеи. Решение принято командованием тыла совместно с ВВС после тщательного анализа оперативной обстановки и технических возможностей систем оповещения. Согласно новым правилам, в 46 населенных пунктах время на достижение безопасного места увеличивается с 30 до 45 секунд, а еще в трех поселениях до минуты. Командующий командованием тыла генерал-майор Рафи Мило отметил, что этот шаг направлен на усиление защиты граждан и обеспечение более качественной подготовки к чрезвычайным ситуациям. Главы местных советов уже проинформированы об изменениях, а специалисты продолжают изучать возможность расширения этой меры на другие районы страны. Новый скандал в армии обороны Израиля. Сегодня, 7 мая, командование армии обороны Израиля официально осудило действия военнослужащего, который осквернил статую в деревне на юге Ливана. На появившейся в сети фотографии запечатлен солдат Цаля, вставляющий сигарету в рот статуи. В Цале подчеркнули, что подобное поведение полностью противоречит ценностям армии и ожиданиям от личного состава. Предварительное расследование показало, что инцидент произошел несколько недель назад в том же населенном пункте, где ранее уже другой солдат разбил статую Иисуса. Военное руководство заявило о начале дисциплинарной проверки, по результатам которой виновные понесут наказание. В официальном заявлении также отмечается, что Израиль уважает свободу вероисповедания и святыни всех общин, не имея намерения наносить ущерб религиозным символам в ходе операции против Хизбаллы. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые наконец приблизятся к климатической норме сезона. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: сейчас в Махсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В грамматике иврита центральную роль играет глагол. Система биньянов – это не просто спряжение, а способ увидеть действие под разными углами. Один и тот же корень может означать активное действие, пассивное состояние, взаимность или причинение действия. Например, корень «кав-тав-бет» связан с письмом. «Катав» – он написал, «нихтав» – было написано, «ихтив» – продиктовал, «иткатев» – переписывался. Меняется форма, меняется логика действия. Иврит строится вокруг корней. Три согласные образуют смысловое ядро, к которому добавляются разные формы. Это делает язык структурным и компактным. Еще одна особенность – отсутствие настоящего времени в привычном понимании. Есть форма причастия настоящего, которая функционирует как настоящее. Это делает речь более динамичной. Действие как будто происходит прямо сейчас. Иврит устроен как конструктор. Смысл создается не длинными описаниями, а точной формой слова. Это язык, в котором структура важнее украшения. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в МХ.

0: Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Начальник генштаба ЦАЛЯ генерал-лейтенант Эйель Замир в ходе оперативной поездки в Южный Ливан заявил о стратегической возможности коренным образом изменить ситуацию в регионе. Замир подчеркнул, что с начала операции «Рык-Льва» ликвидировано более 2000 боевиков «Хизбаллы». Командующий также подтвердил отсутствие каких-либо ограничений на применение силы для полной зачистки приграничных территорий от угроз. Особое внимание было уделено обнаружению террористической инфраструктуры, которая спрятана под гражданскими объектами, включая и туннель на глубине 25 метров под магазином детской одежды. Относительно Ирана, глава генштаба Эйель Замир отметил, что армия обороны Израиля сейчас находится в состоянии высшей готовности к масштабной кампании, имея список подготовленных целей для ударов, направленных на критическое ослабление иранского режима при тесной координации США. Вашингтон и Тегеран оказались на пороге исторической развязки. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выдвинул Ирану жесткий ультиматум, ограничив срок принятия решения одной неделей. По словам главы Белого дома, иранское руководство находится в состоянии коллапса. Военный флот практически уничтожен, а два верхних эшелона командования Ирана ликвидированы. Трамп подчеркнул, что Ирану потребуется не менее 20 лет на восстановление, поэтому сейчас Тегеран, цитирую, отчаянно ищет сделку. Главным условием США остается полная ликвидация иранской ядерной программы. Трамп заявил о готовности к беспрецедентным бомбардировкам, если соглашение не будет подписано уже в ближайшие дни. В то же время напомню, что премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху подтвердил ежедневную координацию с Вашингтоном, отметив, что общая цель – вывоз всего обогащенного урана из Ирана. Напомню, что армия обороны Израиля объявила о важном изменении в протоколах безопасности для жителей северных регионов. С сегодняшнего дня, четверга 7 мая с 16.00, увеличивается расчетное время на поиск укрытия при включении сирены «Цева-Дом» в 49 населенных пунктах Верхней, Нижней и Центральной Галилеи. Решение принято командованием тыла совместно с ВВС после тщательного анализа оперативной обстановки и технических возможностей систем оповещения. Согласно новым правилам, в 46 населенных пунктах время на достижение безопасного места увеличивается с 30 до 45 секунд, а еще в трех поселениях до минуты. Командующий командованием тыла генерал-майор Рафи Мило отметил, что этот шаг направлен на усиление защиты граждан и обеспечение более качественного

общественной подготовки к чрезвычайным ситуациям. Главы местных советов уже проинформированы об изменениях, а специалисты продолжают изучать возможность расширения этой меры на другие районы страны. Новый скандал в армии обороны Израиля. Сегодня, 7 мая, командование армии обороны Израиля официально осудило действия военнослужащего, который осквернил статую в деревне на юге Ливана. На появившейся в сети фотографии запечатлен солдат Цаля, вставляющий сигарету в рот статуи. В Цале подчеркнули, что подобное поведение полностью противоречит ценностям армии и ожиданиям от личного состава. Предварительное расследование показало, что инцидент произошел несколько недель назад в том же населенном пункте, где ранее уже другой солдат разбил статую Иисуса. Военное руководство заявило о начале дисциплинарной проверки, по результатам которой виновный понесут наказание. В официальном заявлении также отмечается, что Израиль уважает свободу вероисповедания и святыни всех общин, не имея намерения наносить ущерб религиозным символам в ходе операции против Хизбаллы. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, который наконец приблизится к климатической норме сезона. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иммунотерапия – одно из ключевых направлений современной онкологии. В отличие от химиотерапии, которая напрямую воздействует на опухолевые клетки, иммунотерапия активирует собственную иммунную систему человека. Ее задача – помочь организму распознать рак и начать борьбу с ним. Опухолевые клетки умеют прятаться от иммунитета. Некоторые препараты снимают этот защитный механизм. Речь идет о так называемых ингибиторах контрольных точек, воздействующих на белки PD-1 и PD-L1. Это позволяет иммунным клеткам вновь атаковать опухоль. Сегодня иммунотерапия применяется при лечении меланомы, рака легкого, почки, мочевого пузыря и других онкологических заболеваний. В ряде случаев она позволяет добиться длительной ремиссии даже на продвинутых стадиях болезни. Израиль активно участвует в развитии этого направления. Крупные медицинские центры страны, включая Шиба, Ихилов, Адаса, участвуют в международных клинических исследованиях новых иммунных препаратов и комбинированных схем лечения. Израильская система здравоохранения также одной из первых включила ряд иммунотерапевтических препаратов в национальную корзину медицинских услуг. При этом иммунотерапия подходит не всем пациентам. Эффективность зависит от типа опухоли, генетических характеристик и общего состояния иммунной системы. Возможны и побочные эффекты, связанные с чрезмерной активацией иммунитета. Иммунотерапия не заменила традиционные методы лечения, но стала важной частью комплексной онкологической стратегии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Максане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Хиты, которые любят все. Радио Музыка.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что

0: пролив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
2: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета безопасности заявил, цитирую, «Мы поддерживаем постоянную связь с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом почти ежедневно. Мои люди и его люди общаются ежедневно. Между нами полное согласование и никаких сюрпризов. У нас общие цели, и самая важная цель – вывести обогащенный материал из Ирана и ликвидировать возможности обогащения в Иране». Президент Трамп верит, что сможет добиться этого тем или иным способом. Но мы готовы к любому сценарию, и это моя директива для ЦАЛЯ и наших служб безопасности. Израиль сильнее, чем когда-либо. Иран и его сателлиты слабее, чем когда-либо, заявил премьер-министр Израиля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находясь с визитом в Пекине, обозначил жесткую позицию Тегерана в отношении переговоров с США. Аракчи подчеркнул, что Исламская Республика не пойдет на уступки под давлением и примет исключительно, цитирую, «справедливое и всеобъемлющее соглашение, полностью защищающее национальные интересы и суверенитет страны». Конец цитаты. Иранский дипломат назвал действия США и нас, Израиля, цитирую, «актом агрессии» и поблагодарил Китай за поддержку и осуждение этих шагов. В Холоне расследуют инцидент с обстрелом жилого дома. Только сегодня, 7 мая, стали известны подробности ЧП, которое произошло еще в разгар празднования Дня независимости Израиля. Группа злоумышленников в масках открыла огонь по окнам квартир. В результате нападения были выбиты стекла. Находившиеся внутри жильцы были вынуждены прятаться на полу, опасаясь за свою жизнь. Несмотря на серьезный материальный ущерб, медицинская помощь никому не потребовалась. Полиция Холона начала расследование, однако задача осложняется отсутствием камер видеонаблюдения на территории дома. Личности нападавших и их мотивы пока остаются неизвестными. При этом жильцы подчеркивают, что их район всегда считался тихим и безопасным. Кадры повреждения окон жильцы здания публикуют в социальных сетях. Кирьят-Гат. Раскрыто шокирующее дело о рабовладении. Супружеская пара, владельца кадрового агентства, подозревается в незаконном удерживании 27-летнего гражданина России в течение 4 лет. Согласно показаниям пострадавшего, его принуждали к бесплатному труду, включая личные поручения хозяев, а также содержали в нечеловеческих условиях в старом складском помещении на заднем дворе их дома. Расследование началось после того, как мужчина решился довериться знакомому, который и передал информацию в отдел соцобеспечения Ирии города. Далее цитирую. «Я боялся их и не знал, что делать. Я делал все, что они от меня требовали. Они иногда бросали в меня еду. Я сидел на складе во дворе их дома. Я боялся пожаловаться на них, опасаясь мести», – рассказал мужчина. Несмотря на то, что подозреваемые категорически отрицают вину, суд продлил срок их содержания под стражей. Мужчине на 5 дней, а женщине на 2 суток для продолжения следственных действий.

И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые наконец приблизятся к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: сейчас в Мохсане и Хашмаль. Цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Баниас – одно из самых живописных и исторически насыщенных мест на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сегодня это природный заповедник с мощным водопадом и густой зеленью. Но за пейзажем скрывается древний город. В эллинистический период здесь существовало святилище, посвященное греческому богу Пану. Отсюда первоначальное название – Панеас. В первом веке до нашей эры и в римский период город получил развитие, а при Ироде Филиппе был переименован в Кесарию Филиппову, чтобы отличать его от Кесарии Приморской и подчеркнуть лояльность Риму. В византийскую эпоху город продолжал существовать как административный и религиозный центр. В христианской традиции именно в районе Кесарии Филипповой апостол Петр произнес слова признания Иисуса Мессией. В арабский период название трансформировалось. Звук «п» в арабском языке отсутствует, поэтому Панеас превратился в Баниас. Сегодня Баниас входит в состав заповедника Нахаль-Хермон. Это один из главных истоков реки Иордан. Вода здесь холодная, стремительная, и именно она делает это место одним из самых зеленых в стране. Руины древнего города, остатки храмового комплекса, римские постройки и природный ландшафт существуют рядом, без границ между эпохами. Баниас – это точка, где встречаются античная мифология, библейская история и современная израильская природа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условием. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании Кабинета безопасности заявил, цитирую, «Мы поддерживаем постоянную связь с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом почти ежедневно. Мои люди и его люди общаются ежедневно. Между нами полное согласование и никаких сюрпризов. У нас общие цели и самая важная цель – вывести обогащенный материал из Ирана и ликвидировать возможности обогащения в Иране». Президент Трамп верит, что сможет добиться этого тем или иным способом. Но мы готовы к любому сценарию, и это моя директива для ЦАЛЯ и наших служб безопасности. Израиль сильнее, чем когда-либо. Иран и его сателлиты слабее, чем когда-либо, заявил премьер-министр Израиля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, находясь с визитом в Пекине, обозначил жесткую позицию Тегерана в отношении переговоров с США. Аракчи подчеркнул, что Исламская Республика не пойдет на уступки под давлением и примет исключительно, цитирую, «справедливое и всеобъемлющее соглашение, полностью защищающее национальные интересы и суверенитет страны». Конец цитаты. Иранский дипломат назвал действия США и нас, Израиля, цитирую, «актом агрессии» и поблагодарил Китай за поддержку и осуждение этих шагов. В Холоне расследуют инцидент с обстрелом жилого дома. Только сегодня, 7 мая, стали известны подробности ЧП, которое произошло еще в разгар празднования Дня независимости Израиля. Группа злоумышленников в масках открыла огонь по окнам квартир. В результате нападения были выбиты стекла. Находившиеся внутри жильцы были вынуждены прятаться на полу, опасаясь за свою жизнь. Несмотря на серьезный материальный ущерб, медицинская помощь никому не потребовалась. Полиция Холона начала расследование, однако задача осложняется отсутствием камер видеонаблюдения на территории дома. Личности нападавших и их мотивы пока остаются неизвестными. При этом жильцы подчеркивают, что их район всегда считался тихим и безопасным. Кадры повреждения окон жильцы зданий публикуют в социальных сетях. Кирьят-Гат. Раскрыто шокирующее дело о рабовладении. Супружеская пара, владельца кадрового агентства, подозревается в незаконном удерживании 27-летнего гражданина России в течение 4 лет. Согласно показаниям пострадавшего, его принуждали к бесплатному труду, включая личные поручения хозяев, а также содержали в нечеловеческих условиях в старом складском помещении на заднем дворе их дома. Расследование началось после того, как мужчина решился довериться знакомому, который и передал информацию в отдел соцобеспечения Ирии города. Далее цитирую. «Я боялся их и не знал, что делать. Я делал все, что они от меня требовали. Они иногда бросали в меня еду. Я сидел на складе во дворе их дома. Я боялся пожаловаться на них, опасаясь мести», – рассказал мужчина. Несмотря на то, что подозреваемые категорически отрицают вину, суд продлил срок их содержание под стражей. Мужчине на 5 дней, а женщине на 2 суток для продолжения следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, который наконец приблизится к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израиль.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Рита – одна из самых ярких и узнаваемых певиц израильской сцены. Она родилась в 1962 году в Тегеране под именем Рита Яхан Фарус. В 1970 году семья репатриировалась в Израиль. Детство прошло уже в новой стране, но восточный музыкальный ритм остался с ней навсегда. Широкую известность Рита получила в середине 80-х. Ее дебютный альбом 1986 года стал одним из самых успешных в истории израильской поп-музыки. Песни «Швиль Абриха» и «Бо» быстро превратились в радиохиты, а сценическая подача сделала ее артисткой большого формата. Рита всегда умела сочетать поп-звучание с театральной драматургией. Ее концерты – это не просто выступления, а полноценные сценические истории. Особой вехой стал альбом «My Joys», выпущенный в 2012 году. Впервые Рита записала целый диск на персидском языке, языке своего детства. Альбом вызвал большой интерес и за пределами Израиля, особенно среди иранской аудитории, которая услышала знакомые мелодии в новом культурном контексте. За годы карьеры Рита получила множество музыкальных наград и стала одной из тех фигур, чье имя ассоциируется с израильской поп-культурой последних десятилетий. Рита – это голос, в котором соединились две истории – иранская память и израильская сцена. И этот голос невозможно спутать ни с каким другим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха. Разнообразный крутижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха. Разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия.

0: звездочка 8113.
1: Сейчас в Максане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
3: Прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, по последним сообщениям из Вашингтона, к этому часу Дональд Трамп подтвердил наличие предварительных соглашений с Тегераном, однако подчеркнул, что стабильность в регионе висит на волоске. Американский лидер заявил о готовности завершить военную операцию «Эпической ярости» и снять морскую блокаду, открыв Ормузский пролив для международного судоходства, если Иран будет строго соблюдать взятые на себя обязательства. Тем не менее, риторика Вашингтона остается предельно жесткой. Президент прямо предупредил, что любой срыв договоренности спровоцирует немедленное возобновление ударов. По словам Трампа, в случае отказа иранской стороны от выполнения условий, новые бомбардировки станут беспрецедентными по своей силе и масштабам, значительно превзойдя все предыдущие этапы военного давления. Новое рамочное соглашение между США и Ираном может включить критически важный пункт о полном прекращении боевых действий в Ливане. Согласно данным политического обозревателя 12-го телеканала Барака Равида, готовящийся документ объемом в одну страницу направлен на окончательное завершение войны во всем регионе. Это станет существенным сдвигом в дипломатии, так как предыдущие договоренности, достигнутые между Иерусалимом и Бейрутом, лишь снизили интенсивность конфликта, но не остановили его полностью. Текущая же инициатива Вашингтона призвана объединить Ливанский и Иранский фронт в рамках единого перемирия, что фактически отменяет прежние попытки Израиля и Ливана разделить эти конфликты. Пока же остается неясным, потребует ли новое соглашение вывода подразделений ЦАЛЯ с ливанской территории, или же оно вернет стороны к условиям режима тишины, действовавшего до возобновления атак Хизбаллы в марте этого года. Напомню, что армия обороны Израиля объявила о важном изменении в протоколах безопасности для жителей северных регионов. С сегодняшнего дня, четверга 7 мая с 16:00, увеличивается расчетное время на поиск укрытия при включении сирены «Цева-дом» в 49 населенных пунктах Верхней, Нижней и Центральной Галилеи. Решение принято командованием тыла совместно с ВВС после тщательного анализа оперативной обстановки и технических возможностей систем оповещения. Согласно новым правилам, в 46 населенных пунктах время на достижение безопасного места увеличивается с 30 до 45 секунд, а еще в трех поселениях до минуты. Командующий командованием тыла генерал-майор Рафи Мило отметил, что этот шаг направлен на усиление защиты граждан и обеспечение более качественной подготовки к чрезвычайным ситуациям. Главы местных советов уже проинформированы об изменениях, а специалисты продолжают изучать возможность расширения этой меры на другие районы страны. В Ашдоде совершено нападение на 72-летнего мужчину по имени Борис. Все случилось во время прогулки с собакой в общественном парке. Словесная перепалка с другим владельцем животного мгновенно переросла в нападение. На пенсионера натравили собаку, забросали его камнями и похитили его мобильный телефон. Пострадавший был госпитализирован в больницу Барзилай с тяжелыми травмами, перелом черепа, челюсти и ребер, а также следами укусов. Полиция Израиля оперативно задержала двоих подозреваемых. В ходе обыска у них нашли украденный гаджет мужчины и одежду Бориса. Суд продлил арест задержанных, в то время как общественные организации выразили резкий протест, назвав инцидент линчем и потребовав максимального наказания для преступников, подчеркивая недопустимость разгула преступности на улицах страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые наконец приблизятся к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей, радиомузыка, 106.4 FM.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Йоав Киш родился 6 декабря 1968 года в Тель-Авиве. Он окончил курс летчика ВВС Израиля, служил боевым пилотом истребительной авиации, летал на F-16. В резерве дослужился до звания полковника. После военной службы работал в гражданской авиации, в том числе пилотом авиакомпании «Эляль». Получил степень MBA в международной бизнес-школе INSEAD. В 2015 году впервые избран в Кнессет от партии «Ликуд». В 2020 году возглавил комиссию Кнессета – парламентский орган, отвечающий за регламент и процедурные вопросы работы законодательной власти. После выборов 2022 года вошел в правительство и занял пост министра образования. В 2022-2023 годах также исполнял обязанности министра регионального сотрудничества. В соответствии с норвежским законом покинул Кнессет, сохранив министерский пост. На посту Министерства образования Киш участвует в формировании государственной политики в сфере школьного и высшего образования, бюджетных решений и управленческих изменений в системе. Его имя часто звучит в общественных дискуссиях о характере реформ и распределении ресурсов в образовательной сфере. Йоав Киш – представитель поколения политиков, пришедших из армии и бизнеса, где управленческий опыт и стратегическое мышление становятся частью политической практики. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте. Уютный номер, доступ в спа-комплекс.

Итак, по последним сообщениям из Вашингтона, к этому часу Дональд Трамп подтвердил наличие предварительных соглашений с Тегераном, однако подчеркнул, что стабильность в регионе висит на волоске. Американский лидер заявил о готовности завершить военную операцию «Эпической ярости» и снять морскую блокаду, открыв Ормузский пролив для международного судоходства, если Иран будет строго соблюдать взятые на себя обязательства. Тем не менее, риторика Вашингтона остается предельно жесткой. Президент прямо предупредил, что любой срыв договоренности спровоцирует немедленное возобновление ударов. По словам Трампа, в случае отказа иранской стороны от выполнения условий, новые бомбардировки станут беспрецедентными по своей силе и масштабам, значительно превзойдя все предыдущие этапы военного давления. Новое рамочное соглашение между США и Ираном может включить критически важный пункт о полном прекращении боевых действий в Ливане. Согласно данным политического обозревателя 12-го телеканала Барака Рабида, готовящийся документ объемом в одну страницу направлен на окончательное завершение войны во всем регионе. Это станет существенным сдвигом в дипломатии, так как предыдущие договоренности, достигнутые между Иерусалимом и Бейрутом, лишь снизили интенсивность конфликта, но не остановили его полностью. Текущая же инициатива Вашингтона призвана объединить Ливанский и Иранский фронт в рамках единого перемирия, что фактически отменяет прежние попытки Израиля и Ливана разделить эти конфликты. Пока же остается неясным, потребует ли новое соглашение вывода подразделений ЦАЛЯ с ливанской территории, или же оно вернет стороны к условиям режима тишины, действовавшего до возобновления атак Хизбаллы в марте этого года. Напомню, что армия обороны Израиля объявила о важном изменении в протоколах безопасности для жителей северных регионов. С сегодняшнего дня, четверга 7 мая с 16:00, увеличивается расчетное время на поиск укрытия при включении сирены «Цева-Дом» в 49 населенных пунктах Верхней, Нижней и Центральной Галилеи. Решение принято командованием тыла совместно с ВВС после тщательного анализа оперативной обстановки и технических возможностей систем оповещения. Согласно новым правилам, в 46 населенных пунктах время на достижение безопасного места увеличивается с 30 до 45 секунд, а еще в трех поселениях до минуты. Командующий командованием тыла генерал-майор Рафи Мило отметил, что этот шаг направлен на усиление защиты граждан и обеспечение более качественной подготовки к чрезвычайным ситуациям. Главы местных советов уже проинформированы об изменениях, а специалисты продолжают изучать возможность расширения этой меры на другие районы страны. В Ашдоде совершено нападение на 72-летнего мужчину по имени Борис. Все случилось во время прогулки с собакой в общественном парке. Словесная перепалка с другим владельцем животного мгновенно переросла в нападение. На пенсионера натравили собаку, забросали его камнями и похитили его мобильный телефон. Пострадавший был госпитализирован в больницу Барзилай с тяжелыми травмами, перелом черепа, челюсти и ребер, а также следами укусов. Полиция Израиля оперативно задержала двоих подозреваемых. В ходе обыска у них нашли украденный гаджет мужчины и одежду Бориса. Суд продлил арест задержанных, в то время как общественные организации выразили резкий протест, назвав инцидент линчем и потребовав максимального наказания для преступников, подчеркивая недопустимость разгула преступности на улицах страны. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 7 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и очередной подъем температурных показателей, которые наконец приблизятся к климатической норме сезона. Во второй половине дня ожидается усиление северного ветра, который станет довольно ощутимым вдоль всей прибрежной полосы. Дневной максимум плюс 25 градусов, ночью 10 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Say low.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот 5 выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов», «Ани ло маргиштов», «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б», «У меня боли в», «Кеевим багав», «В спине», «Бабетен», «В животе», «Барош», «В голове», «Бахазе», «В груди». Почти всегда врач спросит: «Камазман ешлах» или «Леха кеевим», «Сколько времени у вас боли?» Или «Камазман ешлах» или «Леха хом», «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Ани мвакешет афная лебдика» или «Ани мвакеш афная лебдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». 5 коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: слушаешь радио «Музыка». Только
1: вот
0: хиты.
1: Море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-300 пикелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Хеврата Хашмаль – израильская электрическая корпорация, ключевой игрок национальной энергетической системы. История компании начинается еще в 1923 году, когда инженер Пинхас Рутенберг получил концессию на производство электроэнергии в подмандатной Палестине. Его проект гидроэлектростанции на реке Иордан стал первым крупным энергетическим предприятием в регионе. После создания государства Хеврата Хашмаль стала основой всей системы электроснабжения. Сегодня компания управляет основной сетью передачи электроэнергии и значительной частью генерации. На протяжении десятилетий корпорация была фактически государственной монополией, однако в последние годы проводится масштабная реформа энергетического рынка. Доля частных производителей электроэнергии выросла и сегодня превышает 30% от общего объема генерации. При этом Хеврата Хашмаль остается главным оператором национальной электросети. Крупнейшие электростанции страны работают в основном на природном газе, который после открытия месторождений «Тамар» и «Левиафан» стал основным источником энергии, а также частично на угле и возобновляемых источниках. Особенность Израиля – изолированная энергосистема. Страна не подключена к международным электросетям, поэтому устойчивость и баланс нагрузки полностью зависят от внутренних мощностей и управления системой в реальном времени. Сегодня Хеврата Хашмаль обслуживает миллионы потребителей и управляет тысячами километров линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную работу одной из самых технологичных энергосистем региона. От первых турбин начала 20 века до цифровых диспетчерских центров 21-го история компании отражает историю модернизации самого нашего государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Эльдан – автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. Seat Ibiza от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах Эльдан в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. Эльдан – для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. За последние три десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно четверть израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Моссаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила 28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете, однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлых лет, политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Сейчас в «Махсане» и «Хашмаль» цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: С Мана хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Сейчас в Махсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миюхадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку – Аман, а Моссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: hit them angles. It's a short life. Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Сейчас в Мохсана и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
2: Ниже в мире нет цены, чем Мохсана и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Сейчас в Мохсане и Хашмаль цены опускаются до самого пола. Гарантия самой низкой цены в Израиле.
1: Ниже в мире нет цены, чем Мохсане и Хашмаль.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.